Для встреч с друзьями. Для праздника. Для вдохновения. Легенды FM.

0: главные моменты жизни остаются с тобой. На радио «Легенды ФМ».
1: Downtown street, motorbike ride

Не сложилось у песни начало. Я не знаю, кто прав, кто не прав. Нас людская молва повенчала, не поняв, не поняв ничего, не поняв. Просто встретились два одиночества, развели у дороги костер.

вот и весь разговор. Осень знойная, лето остудит, бросит под ноги красную медь. Пусть людская молва нас не судит, не согреть, не согреть нам сердца, не согреть.

печать греха. О, как она нас разделяет. И скорби ты не разделяешь. Любовь, как старая труха. Я по осенним мягким тропам

твоих глазах опять упрек. Как ты меня не понимаешь, и скорби ты не разделяешь. Я, как и прежде, одинок.

для встреч с друзьями, для вдохновения, для праздника –

Что ж, если в Портленд нет возврата, пускай купец помрет со страху. Ни бог, ни дьявол не помогут ему спасти свои судьбы.

нечего надеть, что ни говори. Не нравятся платья, буду одевать с ног до головы. Я тебя в объятия буду одевать с ног до головы. Я тебя в объятия. Выйдешь из воды, трепете травы. Давно это было. С ног до головы, с ног до головы.

тебя платье из забвения. Нечего надеть, что не говори, не нравятся платья. Буду одевать с ног до головы я тебя в объятия. Буду одевать с ног до головы я тебя в объятия.

Главные моменты жизни. Яркие воспоминания. Остаются с тобой. На радио «Легенды ФМ».

0: Это так легко. Это так легко. Это так легко.
1: Радио «Легенды ФМ».

чувствуя свободу, не боясь мечтать. Пусть этот день будет добрым. Легенды FM.

вечеринка, на которой ты познакомился с ней. Помни лучшее. Живи настоящим. Легенды FM.

0: Ноченьку немало. Баб солдаты не шептала. Без тебя хоть милый плач, протруби, и мне трубач. А когда зарю сыграли, бабы слезы утирали. И в котомке, взяв харчи, о бандиты, уходили трубачи. Через год в каждой избенке народилась по мальчонке. Глотки драли, что сычи, тоже будут трубачи.
1: Ну давай, ребятки, все вместе. Молодцы! Давай, пацаны! Ох, молодцы! Молодая!
2: Радио «Легенды ФМ». Сайт «Легенды.бай».

0: Легенды ФМ. Реклама.
1: Великое княство Сула запрошает детей и дорослых у неверогодные историчные вандровки. Ведаешь историю родимы, пильнуешь Беларусь. Парк Сула, бай.
0: Рекламная служба Радио Легенды ФМ. Телефон в Минске 269-5005. Легенды ФМ.

Вы мне нравитесь, взрослая женщина, со следами от прожитых лет. Вы умеете выглядеть молодо, годы прячутся в сетках морщин, а в глазах след печали и холода от предавших когда-то мужчин.

всю ночь провести до утра. Вам известно по опыту истина, что любовь — это просто игра.

Я тебе возьму за руку. Мы пойдем с тобой, мы пойдем вдвоем за реку. Глянь, как все цветет.

руки протяни, да глаза сомкни и пойдем. Пусть твои ладони родники умоют серебром. Глянь, бабочки народ просят в хоровод, не откажи. Они тебя так ждали, платье подбирали с той весны.

Посмотри скорей, верхушки тополей шепчутся. А тебе и мне слухами они тешатся.

Яркие воспоминания. Главные моменты жизни остаются с тобой. На радио «Легенды ФМ».

0: Легенды ФМ. Легенды ФМ. В Минске 8 часов утра.
1: Ты у меня одна, словно в ночи луна, словно в степи сосна, словно в году весна. Нету другой такой, ни за какой рекой. Нет за туманами, дальними странами. Вынье провода в сумерках города. Вот ведь взошла звезда, чтобы светить всегда, чтобы гореть в метель, чтобы стелить постель, чтобы качать всю ночь у колыбели дочь. Вот поворот какой делается с рекой. Можешь отнять покой, можешь махнуть рукой, можешь отдать долги, можешь любить других, можешь совсем уйти. Только свети, свети.
0: Легенды. Слушайте на 94.1 FM.
2: От людей на деревне не спрятаться, нет секрета.

0: Ох, и трудно в деревне у нас.
1: Радио «Легенды ФМ».

носить, лучше валенки подшить. Валенки, валенки, эх, не подшитые старенькие. Валенки, да валенки, эх, не подшитые старенькие. Суди, люди, суди, Бог.

0: Легенды FM. Реклама.
1: Перевозка оборудования – это не просто логистика. Это расчет нагрузок, центров тяжести и правильного крепления. Endalines специализируется на станках и оборудовании, знает все нюансы и берет ответственность за сохранность груза. Endalines. Доставка из Китая на уровне экспертов. Сайт endalines.com. Звоните 25 767 31 75.
2: Великое княство Сула запрошает провести майские выходные разом. Ведаешь историю родимы, пильнуешь Беларусь. Подробязности на парк Сулабай.
3: Хотите, чтобы ваш автомобиль заблестел как бриллиант? Компания «Бриллиант Авто» – это не просто автомойка. Мы – настоящие мастера своего дела. Мойка автомобиля, оклейка кузова антигравийной пленкой, химчистка салона, полировка кузова и шиномонтаж. Полный спектр услуг для вашего автомобиля. Приезжайте и убедитесь в высоком качестве нашей работы. Уручье, улица Лопатина, 7А. Или заходите на сайт brilliantsavto.by. Телефон для записи – плюс 375-29-129-6200.
0: Рекламная служба «Радио Легенда ФМ». Телефон в Минске 269-5005. Легенда ФМ. Слушайте на 94.1 ФМ.

0: нельзя.
1: Радио «Легенды ФМ». Радио «Легенды ФМ» представляет любимые песни из легендарных фильмов. Игорь Скляр и Ольга Пирокс. «Старый рояль». Песни из кинофильма «Мы из джаза».
2: Старый рояль весь в испуге

Яркие воспоминания. Главные моменты жизни остаются с тобой. На радио «Легенды ФМ».

0: Легенды ФМ. Реклама.
1: Садовую мебель покупают в King Style. Более 500 моделей садовых диванов и кресел, шезлонгов, батутов, качелей, комплектов садовой мебели по отличным ценам и с доставкой по всей Беларуси. Выбирайте на сайте King Style Buy или в шоуруме King Style в вашем городе.
0: Рекламная служба «Радио Легенды ФМ». Телефон в Минске 269-5005. Вы слушаете «Радио Легенды ФМ». Легенды.

0: Легенды ФМ. Реклама. Суперакция от «Казан Караван». Чугунные казаны, фирменные мангалы, коптильни, узбекская посуда. Все от 60 рублей. Отличный подарок на любой случай. Доставка по всей республике. Заходи к нам на сайт kazankaravan.by и сделай свой выбор. Перевозка оборудования – это не просто логистика. Это расчет нагрузок, центров тяжести и правильного крепления. «End Alliance» специализируется на станках и оборудовании. Знает все нюансы и берет ответственность за сохранность груза. «End Alliance». Доставка из Китая на уровне экспертов. Сайт endalliance.com. Звоните 25 767 31 75.
1: Доверь свою красоту профессионалам. Найди в любом торгово-развлекательном центре Минска фирменный островок органической косметики «Сатива». Наши консультанты помогут выбрать то, что подойдет именно тебе. В подарок ты бесплатно получишь полную программу ухода и, конечно же, набор мини-версий кремов для своей кожи. Ощути эффективность и натуральность косметики «Сатива». «Сатива» – живая косметика для твоей кожи.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле!
3: Фестиваль в Итоке. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы, белорусские бренды и туристические маршруты, художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родная модная», концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
0: Рекламная служба «Радио Легенда ФМ». Телефон в Минске 269-5005. «Радио Легенда ФМ».
4: Стой ноги. Утро.
5: Яркие моменты.
0: Для детей старше 16 лет.
1: Виктория пишет: «Доброе утро, легенды. Есть у меня история. Было это 12 лет назад, когда мы с мужем только начали встречаться. Нас пригласили на свадьбу в качестве свидетелей. И вот мы сидим за столом. Мой муж в черной рубашке и красном галстуке, а я такая красивая, на огромных каблуках и в белом платье. И тут тамада объявляет: а теперь танец свидетелей. Мой любимый Юрчик берет меня за руку и ведет на сцену. И тут включают песню, от которой мурашки. Одинокая ветка сирени. И вот мы начинаем танцевать. Мой Юрчик держал меня так сильно, что боялся отпустить. И вот когда в песне прозвучала фраза «Я твои целовал колени и судьбе говорил спасибо», мой Юрка встал на одно колено и поцеловал мои колени. Это было незабываемо. Все приглашенные начали аплодировать нам, как будто это была наша свадьба. Потом он взял меня за талию и начал кружить, а я боялась, что в полете счастья я потеряю свои каблуки.

0: Легенды ФМ. Реклама.
1: Выгодные цены на летние шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
2: Сила земли, дыхание весны, волшебство лепестков. Даже название чаев «Такамори» вдохновляет. А стоит вам попробовать молочную луну или пуэр из линейки «Такамори», и вы уже не забудете его гармоничный вкус и насыщенный аромат. Чай «Такамори». Насладись мгновением. Такамори.бай.
3: В нашей аптеке такого лекарства нет.
4: Будет. Аптека.бай. Сервис заказа лекарств в аптеке вашего города. Нахожу лекарство на сайте или в приложении, заказываю онлайн и забираю в удобной мне аптеке.
5: Лекарства нет, не унывай. Есть аптека.бай.
0: Рекламная служба «Радио Легенда ФМ». Телефон в Минске 269-5005.
6: Любимая музыка вашей молодости.

Легенды ФМ. В Минске 11 часов утра. Радио Легенды ФМ представляет любимые песни из легендарных фильмов. Вокальный квартет «Улыбка». Песня «Подруг» из кинофильма «Девчата».

0: Легенды FM. Реклама.
1: Перевозка оборудования – это не просто логистика. Это расчет нагрузок, центров тяжести и правильного крепления. End Alliance специализируется на станках и оборудовании, знает все нюансы и берет ответственность за сохранность груза. End Alliance. Доставка из Китая на уровне экспертов. Сайт endalliance.com. Звоните 25 17.

0: подробности Олимпийский бай и Инстаграм.
1: Рекламная служба Радио Легенда ФМ. Телефон в Минске 269-5005. Радио Легенда ФМ.
2: Стой ноги утро.
0: Яркие моменты.
1: Для детей старше 16 лет.
3: Петр пишет: «Доброе утро, радио. Спасибо моим дорогим сестрам, а их в нашей семье трое, которые учили меня танцевать и медленному, и быстрому танцу. Я научился правильно ноги переставлять, научился, как правильно за талию обнять. Когда ходил на дискотеке, мне не стыдно было, и я чувствовал уверенно себя в любом танце. Очень нравилось танцевать под медленный танец Анны Герман. Когда женился в ЗАГСе, нам поставили вальс «Снег кружится, летает». Летает. Это было незабываемо. Тогда действительно шел сильный снег. На улице была настоящая зима. Это был 1982 год. Опомнится. На всю жизнь, конечно, это...
0: Вот он, танец. Да.

0: Легенды ФМ.
1: Ты полюбишь меня. Ты полюбишь меня. Пусть потом удивятся люди. Ты полюбишь меня. Ты полюбишь меня. Все равно ты меня полюбишь. Каждый день тебя я буду утром встречать. Буду встречать, утром встречать. Встретившись, не стану ни вздыхать, ни молчать. Сразу же скажу, что люблю. Все решено. Будь хоть за лесами, за морями. Все решено. Ты упрямая, еще упрямей на меня. У тебя нет ни ночи, ни дня. Всех мужчин ты презреньем губишь. Но и ночью, и днем убежден я в одном. Все равно ты меня полюбишь. Если ты уснешь, тебе я тут же приснюсь. Быстро приснюсь, сразу приснюсь. Станешь ты сердиться, я в ответ улыбнусь. И опять скажу, что люблю. Все решено. Вот тебе моя рука и сердце.

меня, у тебя нет ни ночи, ни дня. Всех мужчин ты презреньем губишь, но и ночью, и днем убежден я в одном, все равно ты меня.

0: тебе моя рука и сердце. Все решено, так что никуда тебе не деться. На меня у тебя нет ни ночи, ни дня. Всех мужчин ты презрением губишь, но и ночью, и днем убежден я в одном. Все равно ты меня полюбишь. Ты полюбишь меня, ты полюбишь меня. Пусть потом удивятся люди. Ты полюбишь меня, ты полюбишь меня. Все равно ты меня полюбишь.
1: Радио «Легенды ФМ».

0: его хочу.
1: Белорусские исполнители на легендах FM.

Для встреч с друзьями. Для праздника. Для вдохновения. Пусть этот день будет добрым. Легенды FM.

0: Легенды ФМ. Реклама.
1: Красный, желтый, зеленый. Каждый перец знает. За шинами в автосеть.
2: Садовую мебель покупают в King Style. Более 500 моделей садовых диванов и кресел, шезлонгов, батутов, качелей, комплектов садовой мебели по отличным ценам и с доставкой по всей Беларуси. Выбирайте на сайте King Style Buy или в шоуруме King Style в вашем городе.
0: Рекламная служба «Радио Легенда ФМ». Телефон в Минске 269-5005. «Радио Легенда ФМ».

0: Легенды ФМ. Реклама.
1: Частые простуды, аллергия, усталость. Организму нужна поддержка. Соляная пещера «Снег» – это мягкая и естественная профилактика. Чистый солевой воздух помогает укрепить иммунитет, облегчить дыхание, снизить проявление аллергии и восстановить внутреннее равновесие. Здоровье без таблеток для детей и взрослых. Всего один сеанс, и вы чувствуете изменения в лучшую сторону. Улица Леонида Беде, 45. Соляная пещера «Снег». Дышите свободно, живите спокойно.
2: Ами. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Шикарная односпальная кровать всего за 259 рублей. Ами.
3: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
0: Рекламная служба «Радио Легенда ФМ». Телефон в Минске 269-5005. «Радио Легенда ФМ».
4: Той ноги утро.
1: Яркие моменты.
0: Для детей старше 16 лет.
5: Леонида тоже есть воспоминания. Пиши: «Доброе утро, дорогие наши. Вспоминаю первый класс. Наша первая учительница Рома Альбиновна. Она готовила нас к конкурсу художественной самодеятельности. И танец у нас был «Лявониха». Что делали? Сдвигали в стороны парты, ставили их на бок. Люди тех лет помнят те необыкновенные парты. И под язык, под тра-ля-ля репетировали часами. Вот было время ни проигрывателей, ни интернета, под язык. Забыть невозможно, а так же, как и танец с моей сегодняшней именинницей на пирсе под дождем на берегу моря под Феодосией.
6: Хорошо. Анжелика пишет: «Доброе утро, ребята. Полька белорусская. С первых аккордов ноги в пляс идут. Усидеть не могу. Вспоминаются свадьбы деревенские с ВИА. Был праздник и танцы. Удивляли танцем старшее поколение, конечно, потому что они говорили этим же танцем. Спасибо, затронули тему». Вот эта деревенская свадьба, я так хочу. Я хочу на деревенскую свадьбу. Позовите.

0: Яркие воспоминания. Главные моменты жизни остаются с тобой. На радио «Легенды ФМ».
1: «Легенды ФМ». Реклама.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
3: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Набор из 6 бокалов всего за 17 рублей. АМИ.
4: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
5: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
1: Рекламная служба «Радио Легенды ФМ». Телефон в Минске 269-5005. Легенды ФМ.

Быть может это, а может быть так. Ее видна, узнать по взгляду, понять мгновенно, что рядом.

0: Легенды ФМ. Реклама.
1: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Отличная двуспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ.
2: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: В нашей аптеке такого лекарства нет.
4: Будет. Аптека.бай. Сервис заказа лекарств в аптеке вашего города. Нахожу лекарство на сайте или в приложении, заказываю онлайн и забираю в удобной мне аптеке.
5: Лекарства нет, не унывай. Есть аптека.бай.
0: Рекламная служба «Радио Легенда ФМ». Телефон в Минске 269-5005. «Радио Легенда ФМ».
6: С той ноги утро.
7: Яркие моменты.
0: Для детей старше 16 лет.
8: Наталья пишет: с добрым утром. Танцы — это красота, это жизнь. Я бы хотела еще раз увидеть танец моих родителей. На работе им дали путевку в дом отдыха. Мы всей семьей поехали туда. Лето, солнце, речка, лес с ягодами. Что еще надо для счастья с любимыми людьми? А по вечерам все спешили на танцплощадку. Там уже дядя Коля на аккордеоне играл вальсы и твисты. Мы, дети, тоже танцевали. Кто как мог. Но когда мама с папой выходили на круг и кружились под музыку «Под небом Парижа», все завороженно смотрели на наших родителей. Сколько в этом танце было счастья и любви. На лицах улыбки. Мы с братом гордо смотрели на всех. Вот какие у нас мама и папа. Но время летит. Мамочке скоро 85, а папа нет с нами уже 30 лет. Где ты, машина времени? Вернуть бы тот кадр с вальсом. Как только по радио слышу этот вальс Юбера Жиро, мысленно попадаю на танцплощадку, где дядя Коля проникновенно играет этот вальс, а родители кружатся, только юбочка мелькает.
9: Ой, как спасибо. Красиво написано, да. Мы как будто все посмотрели.

0: Легенды ФМ. Реклама.
1: Изжога. Ощущение кислоты во рту. Знакомо? Жевательные таблетки Альгина Макс. Защитный барьер для вашего пищевода и желудка. Альгина Макс от Академфарм. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не предназначен для применения у детей младше 12 лет. Применение в период беременности возможно только после консультации с врачом. Производитель Академфарм. Реклама.
3: Садовую мебель покупают в King Style. Более 500 моделей садовых диванов и кресел, шезлонгов, батутов, качелей, комплектов садовой мебели по отличным ценам и с доставкой по всей Беларуси. Выбирайте на сайте King Style Buy или в шоуруме King Style в вашем городе.
0: Рекламная служба «Радио Легенды ФМ». Телефон в Минске 269-5005.
4: Чувствуя свободу. Не боясь мечтать. Дышать полной грудью. Быть собой. На радио «Легенды ФМ».

0: легенды. Слушайте на 94.1 FM.
1: Легенды FM. В Минске 2 часа дня.

В твоих объятиях и ласках я замирал, и очи губки так страстно я целовал. Я у ног твоих, как рыцарь, сеньорита, и жизнь свою за миг любви твоей я дам.

0: и жизнь свою за миг любви твоей я дам.
1: Радио Легенды ФМ.
2: С моим Серегой мы шагаем по Петровке, по самой Бровке, по самой Бровке. Жуем мороженое мы без остановки. В тайге мороженого нам не подают. То взлет, то посадка, то снег, то дожди.

распадок, рассвет. Уходишь счастливым, приходишь, привет. Идет на взлет по полосе мой друг Серега, мой друг Серега, Серега Санин. Сереге Санину легко под небесами. Другого парня в пекло не пошлют. То взлет, то посадка, то снег, то дожди, сырая палатка.

0: приходишь, привет. Два дня искали мы в тайге капот и крылья. Два дня искали мы Серегу, а он чуть-чуть не долетел, совсем немного. Не дотянул он до посадочных огней. То взлет, то посадка, то синяк, то даже день. Сырая палатка и почты не жди. Идет молчаливо в распадок рассвет. Уходишь счастливым, приходишь, привет.
1: Вы слушаете радио «Легенды ФМ».

вспомню разлуку, так неясно и зыбко. В ночь голубую вдаль ушли корабли. Здрасте, забуду свою я улыбку.

0: Легенды ФМ. Реклама. Суперакция от «Казан-караван». Чугунные казаны, фирменные мангалы, коптильни, узбекская посуда. Все от 60 рублей. Отличный подарок на любой случай. Доставка по всей республике. Заходи к нам на сайт kazankaravan.by и сделай свой выбор.
1: Это лекарство только в той аптеке, а это в дальней, а этого нет. Что делать?
2: Зайди на сайт или в приложение аптека.by. Найди там лекарство, закажи онлайн и забирай в удобной тебе аптеке.
3: Аптека.by. Удобный сервис заказа лекарств в аптеке вашего города.
4: Компания Compositex – опытный поставщик композитных материалов. Смолы полиэфирные и эпоксидные, силиконы, гель-коуты, стекловатые и стеклоткани. Сопутствующие материалы для производства изделий из стеклопластиков и искусственного камня. Широкий выбор материалов, помощь в подборе, опытные сотрудники, знающие свое дело. Заходи на сайт compositex.by.
0: Рекламная служба «Радио Легенда ФМ». Телефон в Минске 269-5005. Легенда ФМ.

свет. Я часто вижу по ночам и силуэт в окне твой одинокий замечал. Наверное, ты, как я, весны дыхание ждешь давно, и тянется рука открыть окно. Ах, мне бы догадаться,

снился во мне уж сколько дней подряд. Я вас вижу во дворе уж сколько этих дней. Сердце голубем в окно, и так хотелось мне открыть его. Ах, мне бы догадаться, ах, мне бы догадаться, что надо повидаться, что надо повидаться, хотя бы повстречаться, хотя бы повстречаться, найти хоть пару слов, проснется все вокруг.

для вдохновения, для встреч с друзьями, для праздника, для свиданий. Легенды FM.

0: Легенды FM. Реклама.
1: Выгодные цены на летние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
2: Видеобелл.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобелл.бай. Информация, которой можно доверять.
3: Доверь свою красоту профессионалам. Найди в любом торгово-развлекательном центре Минска фирменный островок органической косметики «Сатива». Наши консультанты помогут выбрать то, что подойдет именно тебе. В подарок ты бесплатно получишь полную программу ухода и, конечно же, набор мини-версий кремов для своей кожи. Ощути эффективность и натуральность косметики «Сатива». «Сатива» – живая косметика для твоей кожи.
4: Хотите, чтобы ваш автомобиль заблестел как бриллиант? Компания «Бриллиант Авто» – это не просто автомойка. Мы – настоящие мастера своего дела. Мойка автомобиля, оклейка кузова антигравийной пленкой, химчистка салона, полировка кузова и шиномонтаж. Полный спектр услуг для вашего автомобиля. Приезжайте и убедитесь в высоком качестве нашей работы. Уручье, улица Лопатина, 7А. Или заходите на сайт brilliantsavto.by. Телефон для записи – плюс 375-29-129-6000.
0: Рекламная служба «Радио Легенда ФМ». Телефон в Минске 269-5005. «Легенда ФМ».

Легенды. Слушайте на 94.1 FM. Легенды FM. В Минске 3 часа дня.

0: Легенды ФМ. Реклама.
1: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Шикарная односпальная кровать всего за 259 рублей. АМИ.
2: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
0: Рекламная служба «Радио Легенды ФМ». Телефон в Минске 269-5005. Легенды ФМ. Слушайте на 94.1 FM.

0: Легенды ФМ. Реклама.
1: Красный, желтый, зеленый. Каждый перец знает. За шинами в автосеть.
2: Более четверти века компания «Брикмакс» создает футляры для очков для тех, кто ценит каждую деталь своего образа. Продукция торговой марки «Брик» – это широчайший выбор изделий ручной работы из качественной итальянской, натуральной и эко-кожи, а также создание моделей в вашем корпоративном стиле. Футляры бренда «Брик». Важна каждая деталь. «Брикмакс.бай».
3: Ищите место для проведения свадьбы, корпоратива, дня рождения или любого другого важного события. Кафе «Мятный заяц» на спортивно-оздоровительной базе «Заячья поляна» всего в 40 километрах от Минска. Это ваш идеальный уголок для праздника в окружении природы с эксклюзивным обслуживанием и индивидуальным подходом. Работаем по предварительным заказам. Ваше событие станет настоящим шедевром с кафе «Мятный заяц». Для оформления заказа обращайтесь по номеру 29-194-89-19.
0: Рекламная служба «Радио Легенда ФМ». Телефон в Минске 269-5005. «Радио Легенда ФМ». Слушайте на 94.1 FM.

0: Счастье, небо голубое. Мы не сторонники разбоя. На дурака не нужен нож. Ему с три короба наврёшь.
1: И делай с ним, что хочешь.
2: Легенды ФМ.
3: Субботний вечер, и вот опять я собираюсь пойти потанцевать. Я надеваю штиблеты и галстук-шнурок. Я запираю свою дверь на висячий замок. На улице стоит ужасная жара, но я буду танцевать буги-вуги до утра. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги, я танцую буги-вуги каждый день. Но что-то не так,
4: ты просто одинок.
3: Так вот, и тут я совершаю телефонный звонок.

что-то случилось, что-то случилось.

0: Легенды ФМ. Реклама.
1: Красный, желтый, зеленый. Каждый перец знает. За шинами в автосеть. Более 200 тысяч шин в наличии. Индивидуальный подход и всегда выгодные цены. Шины. Покупайте в магазинах автосеть и на сайте автосеть.бай.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
3: Цветки ромашки, листья малины, мяты, чабреца, плоды фенхеля. Все это фиточи ромашково. Насладись успокаивающим и расслабляющим эффектом натуральных продуктов, созданных родной природой. Попробуй фиточи ромашково от компании «Калина». Ромашково. Насладись мгновением.
0: Рекламная служба «Радио Легенда ФМ». Телефон в Минске 269-5005. Радио Легенда ФМ.

0: Легенды ФМ. Реклама.
1: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Набор из 6 бокалов всего за 17 рублей. АМИ.
2: Подробности по телефону 7690 или на ами.бай.
0: Рекламная служба «Радио Легенды ФМ». Телефон в Минске 269-5005.
3: Яркие воспоминания остаются с тобой. На радио «Легенды ФМ».

0: радио «Легенды ФМ».
1: Когда весною мы встретились случайно, мы думать не хотели о том, что все пройдет. И в поцелуях любви дрожала тайна, и все казалось сказкой, когда любовь цвела. Но злое время

0: Легенды ФМ. Реклама.
1: Частые простуды, аллергия, усталость. Организму нужна поддержка. Соляная пещера «Снег» – это мягкая и естественная профилактика. Чистый солевой воздух помогает укрепить иммунитет, облегчить дыхание, снизить проявление аллергии и восстановить внутреннее равновесие. Здоровье без таблеток для детей и взрослых. Всего один сеанс, и вы чувствуете изменения в лучшую сторону. Улица Леонида Беде, 45. Соляная пещера «Снег». Дышите свободно, живите спокойно.
2: Великое князство Сула запрошает детей и дорослых у неверогодные историчные вандровки. Ведаешь историю родимы, пильнуешь Беларусь. Парк Сула, бай.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Рекламная служба «Радио Легенда ФМ». Телефон в Минске 269-5005. Радио Легенда ФМ.

думаю, ровно в 10. А потом я доем чуть пораньше и перед сном, и скажу перед сном, и скажу: ах, мама,

Яркие воспоминания. Главные моменты жизни остаются с тобой. На радио «Легенды ФМ».

0: Легенды FM. Реклама.
1: Фестиваль в Итоки. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родная модная». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
2: Это лекарство только в той аптеке, а это в дальней, а этого нет. Что делать?
3: Зайди на сайт или в приложение аптека.бай. Найди там лекарство, закажи онлайн и забирай в удобной тебе аптеке.
4: Аптека.бай. Удобный сервис заказа лекарств в аптеке вашего города.
5: Садовую мебель покупают в King Style. Более 500 моделей садовых диванов и кресел, шезлонгов, батутов, качелей, комплектов садовой мебели по отличным ценам и с доставкой по всей Беларуси. Выбирайте на сайте King Style Buy или в шоуруме King Style в вашем городе.
0: Рекламная служба «Радио Легенда FM». Телефон в Минске 269 50 05.

0: Легенды ФМ. Реклама.
1: Великое княство Сула запрошает провести майские выходные разом. Ведаешь историю родимы, пильнуешь Беларусь. Подробязности на парк Сулабай.
2: Компания «Композитекс» – опытный поставщик композитных материалов. Смолы полиэфирные и эпоксидные, силиконы, гель-коуты, стекловатые и стеклоткани. Сопутствующие материалы для производства изделий из стеклопластиков и искусственного камня. Широкий выбор материалов, помощь в подборе, опытные сотрудники, знающие свое дело. Заходи на сайт «Композитекс.бай».
0: Рекламная служба «Радио Легенда ФМ». Телефон в Минске 269-5005. Вы слушаете «Радио Легенды ФМ». «Радио Легенды ФМ». 94,1 ФМ.

0: Московские исполнители на легендах КФМ.
1: Где же ты, где звездочка алая? Где же ты, где искорка малая? Где же ты, где?

0: для вдохновения, для встреч с друзьями, для праздника. Легенды FM.
1: Легенды FM. Слушайте на 94.1 FM.

Ты получишь письмо, как обычно, без марки солдатской, и прочтешь торопливо, а может, не станешь читать. Обращаюсь к тебе не за помощью и не за ласкою, не пришлю никогда твой дом почтальона опять. Обращаюсь к тебе не за помощью и не за ласкою,

Мне подружка твоя некрасивая, с рыжей челкою, написала подружбе, что замуж ты вышла весной. Называл я

Помнишь, как ты при всех целовал меня на прощанье? Помнишь дым паровозный и 8 коротких минут? Ты любила тогда, я поверил в твои обещания. И увез я пластинку девчонки, которые ждут. Ты любила тогда, я поверил в твои обещания. И увез я пластинку девчонки, которые ждут. Не подумай, что я написал эти строчки с обидой. Ты представь, что мы просто с тобой по душам говорим. Мне сейчас нелегко, но поверь, я ничуть не завидую незнакомому парню, который стал мужем твоим. Мне сейчас нелегко, но поверь, я ничуть не завидую незнакомому парню, который стал мужем твоим.

полчаса до рейса, полчаса на рейс. Мы почти у взлетной полосы, и бегут быстрее всех часов на свете эти электронные часы. Вот и все, что было, вот и все, что было. Ты как хочешь это назови. Для кого-то просто летная погода, а ведь это проводы любви. Для кого-то просто

тому, что было, и тому, что было, нам с тобой снова не связать. Жаль, что мы друг другу так и не успеем что-то очень важное сказать. Вот и все, что было.

0: Легенды ФМ. Реклама. Суперакция от «Казан-караван». Чугунные казаны, фирменные мангалы, коптильни, узбекская посуда. Все от 60 рублей. Отличный подарок на любой случай. Доставка по всей республике. Заходи к нам на сайт kazankaravan.by и сделай свой выбор.
1: Ищите место для проведения свадьбы, корпоратива, дня рождения или любого другого важного события. Кафе «Мятный заяц» на спортивно-оздоровительной базе «Заячья поляна». Всего в 40 километрах от Минска. Это ваш идеальный уголок для праздника в окружении природы с эксклюзивным обслуживанием и индивидуальным подходом. Работаем по предварительным заказам. Ваше событие станет настоящим шедевром с кафе «Мятный заяц». Для оформления заказа обращайтесь по номеру 29-194-89-19.
0: Рекламная служба «Радио Легенда ФМ». Телефон в Минске 269-5005. Вы слушаете «Радио Легенды

0: Легенды ФМ. Реклама.
1: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
0: Рекламная служба «Радио Легенды ФМ». Телефон в Минске 269-5005.
2: Белорусские исполнители на «Легендах ФМ».

для встреч с друзьями, для праздника, для вдохновения. Легенды FM.

0: Легенды FM. Реклама.
1: Videobel.by. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на Videobel.by.
0: Рекламная служба Радио Легенды FM. Телефон в Минске 269-5005. Радио Легенды FM.

0: Легенды ФМ.
1: Сказать по-нашему, мы выпили немного. Не вру, ей-бога. Скажи, Серега, и если б водку гнать не из опилок, то чё б нам было с 3-4, с 5 бутылок? Вторую пили близ прилавку у закуточки, но это были еще цветочки. Потом в скверу, где детские грибочки, потом, не помню, дошел до точки. Ну еще бы, я пил из горлышку с устатку и не евши, но как стекло был, то есть остекленевший. А уж когда коляска подкатила, тогда в нас было 700 нарыло. Мы, правда, 3-го насильно затащили. Ну, тут промашка, тут, конечно,

0: Что не буяньте, он говорит, что разойдитесь. На разойтись я, кстати, сразу же согласился и разошелся, то есть расходился. Ну, если я кого ругал, карайте строго. Но это вряд ли. Скажи, Серега, а что упал, то кто от помутнения? Орал не с горя, а от отупения. Теперь дозвольте пару слов без протокола, товарищ старшина. Чему нас учит, так сказать, семья и школа? Что жизнь сама таких накажет строго. Тут мы согласны. Скажи, Серега, вот он проснется утром, он сейчас же скажет: пусть жизнь осудит, пусть жизнь накажет, а вы отпустите, вам же легче будет. Ну чё возиться, раз жизнь осудить? Вы не глядите, что Сережа все кивает, он соображает, он все понимает, а что молчит? Так это он от волнения, от осознания, так сказать, и просветления. Эй, не запирайте, люди, плачут дома детки. Я мужа в Химки, а мне аж вон в Медведке. Да все равно, автобусы не ходят, метро закрыто, в такси не судят. Приятно все-таки, что нас тут-то уважают. Гляди, Серег, подвозят, гляди, сажают. Разбудит утром не петух прокукуреков, сержант подымет, как человеков. Нас чуть не с музыкой проводят, как проспимся. Я рубь заначил, слышь, Серега, похмелимся. И все же, брат, трудна у нас дорога. Эх, бедолага, ну спи, Серега.
1: Радио «Легенды ФМ».

0: Легенды ФМ. Реклама.
1: Хотите, чтобы ваш автомобиль заблестел как бриллиант? Компания «Бриллиант Авто» — это не просто автомойка. Мы — настоящие мастера своего дела. Мойка автомобиля, оклейка кузова антигравийной пленкой, химчистка салона, полировка кузова и шиномонтаж. Полный спектр услуг для вашего автомобиля. Приезжайте и убедитесь в высоком качестве нашей работы.

0: Рабочая, улица Лопатина, 7А. Или заходите на сайт brilliantsavto.by. Телефон для записи плюс 375-29-129-6200.
1: Фестиваль в Итоке. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родная модная». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
2: Рекламная служба «Радио Легенда ФМ». Телефон в Минске 269-5005. Вы слушаете «Радио Легенда ФМ». Легенды.

0: Легенды ФМ. Легенды ФМ. В Минске 9 часов вечера.
1: Дедушкин сундучок. Сказки на ночь. Лизавета Седлюковская. Кнопа и огоньки лунного леса. В одном сказочном лесу под пышной елочкой в старом, но уютном пеньке жил-был добрый гномик по имени Кнопа. Он был совсем крохотный, ростом с грибок, в зеленом колпачке цвета мха и с золотистой пуговкой на жилете. Кнопа всегда помогал лесным жителям, зашивал крылышки бабочкам, чинил заячьи и мышиные норки после дождя. Просыпаясь первыми лучами солнца, он будил синичек, а по вечерам раскладывал на пеньках крошечные фонарики, чтобы ежики не сбились с пути. Угощал улиток теплым клеверным чаем с малиновым сиропом, а иногда, сидя около своего домика-пенька, рассказывал сказки лесным обитателям. Все в лесу знали, если что-то случится, Кнопа всегда поможет.
2: И однажды вечером к нему прибежала взволнованная мама-мышь.
3: «Кнопа, помоги! Мой малыш-мышонок пропал. Обещал вернуться на закате с прогулки. Солнце уже село, а сыночка все нет».
2: «Не переживай», — мягко сказал гномик, успокаивая мышку. «Я его обязательно отыщу».
1: Он взял свой волшебный фонарик, который светил настоящим солнечным лучиком, и отправился на поиски. Шел по мягкому мху, перелезал через коряги, заглядывал под большие листья лопуха. Фонарик пульсировал теплым светом, и вдруг около пышного куста папоротника начал светить ярче. «Значит, кто-то рядом!» Кнопа осторожно раздвинул ветки и увидел мышонка. Тот сидел, затаив дыхание, и зачарованно смотрел, как будто по волшебству кружились сотни светлячков. Они вспыхивали то зеленым, то золотым, то нежно-голубым светом. Летали вверх и вниз, будто плясали в тишине. Светлячки то собирались в круги, то расплывались по воздуху, словно искры из фейерверка. Все вокруг казалось сказкой. И пушистая трава, и листья, переливающиеся и мерцающие в лунном свете. «Привет, малыш! Я так рад, что нашел тебя!» — сказал Кнопа. «Уже совсем стемнело. Твоя мама очень волнуется».
3: «Какая красота!» — прошептал мышонок, не отводя глаз от светлячков. «Возвращаясь домой, я заметил огоньки и захотел посмотреть на них, а потом не смог оторваться и совсем потерял счет времени».
1: «Такое бывает», — улыбнулся Кнопа. «Иногда красота может так заворожить, что все остальное уходит на второй план. Но важно помнить о доме, где тебя любят и ждут. И к тому же ты, верно, уже хочешь спать?»
3: Мышонок кивнул, соглашаясь с гномиком, и зевнул, неожиданно осознав, что и вправду ощущает сильную сонливость. «Обычно в это время он уже давно отдыхает в своей мягкой, уютной постельке. Но как же не хотелось прекращать любоваться удивительным лесным явлением, танцем светлячков!» Понимая, как сильно маленький мышонок впечатлен вечерним представлением насекомых, Кнопа огляделся вокруг и поднял маленькую шишечку,
1: покрытую серебряной росой. Гномик аккуратно подул на нее, и шишечка засветилась мягким светом изнутри. «Возьми», — сказал Кнопа, протягивая искрящуюся, переливающуюся разными цветами шишечку. «В ней живет свет светлячков и красота этого летнего вечера. Пусть она будет тебе волшебным ночником. Оставь ее около кроватки, и тебя обязательно посетят во сне воспоминания об этой встрече со светлячками». Мышонок прижал подарок к сердцу, поблагодарил Кнопу, и они вместе отправились к тропинке, ведущей домой. Шишечка мягко светилась в лапах у мышонка, освещая путь к дому, где его ждала мама.

с майским утром, с тихим садом, с гибкою рябиною, с вишнею, черемухой.

тебя, моя родная, ни с кем я не сравню. Мне тебя сравнить бы надо с первою красавицей, что своим веселым взглядом к сердцу прикасается, что походкой легкою подошла нежданная, самая далекая, самая желанная. Как

свою храню. Тебя, моя родная, ни с кем я не

0: радио «Легенды ФМ». Сайт legendy.by.
1: Не гляди назад, не гляди, просто имена переставь. Спят в твоих глазах

0: подальше ключи, адрес поменяй, поменяй, а теперь подольше молчи, это для меня.
1: Радио «Легенды ФМ».

А где тебя, родной, доплыть бы, доплыть бы хотя б когда-нибудь. Где-то далеко идут грибные дожди. Прямо у реки в маленьком саду созрели вишни, наклонясь до земли. Где-то далеко в памяти моей сейчас, как в детстве, тепло, хоть

0: до смерти. Вот опять, как в последний раз, я все гляжу куда-то в небо, как будто ищу ответа. Я прошу, хоть ненадолго, грусть моя, ты покинь меня, облако, сизым облако, ты полети к родному дому, отсюда к родному дому.
1: Радио «Легенды ФМ».
2: В демократическом Берлине впервые этот вальс звучал. И все поют его отныне, и всюду он любимым стал. Домино, домино, warum hast du so traurig Augen? Domino, domino, weine nicht, wenn die Menschen nicht taugen.

0: Радио Легенды ФМ.
1: Люди, леди, джентльмены, да, конечно, разумеется, мир далек от совершенства, а местами просто плох. На благие перемены, в общем, мало кто надеется. И поэтому я счастлив объявить, хоть я не бог.

но так и не смогли. Дело в том, что в наше время все иначе. Нам смешны кровати.

0: Mowgli. Еще раз.
1: Радио «Легенды ФМ».

Значит, я счастливой буду. Меня возьмут, сбылись мечты. Как хорошо, когда кому-то на этом свете нужен ты.

Яркие воспоминания. Главные моменты жизни остаются с тобой. На радио «Легенды ФМ».

на краю. Згину я, меня пушинкой ураган сметет с ладони.

Вечеринка, на которой ты познакомился с ней. Помни лучшее. Живи настоящим. Легенды FM.

Губит людей не пиво, губит людей вода. Чтобы вам стало ясно, зря нам не спорить, чтоб

губит людей, не пиво, губит людей вода. Скажем, в работе нашей, друг незабвенный мой, пиво всего однажды взял и развел водой.

0: А я говорю, роса, говорю, она говорит, мокро. А я говорю, краса, говорю, она говорит, блекла.
1: Гляди, говорю, луна, говорю, и звездочки словно крошки. Она говорит, то лампа горит, и вьются над ней мошки.

0: я говорю, тебе пропою все песни свои, слушай.
1: Она говорит, я их не люблю, от песен болят уши.
2: А я говорю, ты с кем говорю, от счастья любви таешь. Она говорит, да что говорит, ты сам говоришь.

0: я говорю, тебя не держу, мне нет до тебя дела. Она говорит, да ты погляжу, в речах своих стал смел.
1: А я говорю, прощай, говорю, такое мое слово. Она говорит, постой, говори, давай, говори, снова.
0: Тогда говорю, роса, говорю, она говорит, мокро. Опять говорю, краса, говорю, она говорит, блекло.

полчаса до рейса, полчаса на рейс. Мы почти у взлетной полосы, и бегут быстрее всех часов на свете эти электронные часы. Вот и все, что было, вот и все, что было. Ты как хочешь это назови. Для кого-то просто летная погода, а ведь это проводы любви.

тому, что было, и тому, что было, нам с тобой снова не связать. Жаль, что мы друг другу так и не успеем что-то очень важное сказать. Вот и все, что было.

ведь это проводы любви. Для кого-то просто лётная погода, а ведь это проводы любви.

дерево в этом городе обречено, но я все свое время провожу рядом с ним. Мне все другие дела надоели. Мне кажется, что это мой дом. Мне кажется.

Яркие воспоминания. Главные моменты жизни остаются с тобой. На радио «Легенды ФМ».